в чем Нью-Йор. Сжимайте гвозди с головы рвал, чонг тарина чонг. Во все дебнем лата обраскал, о, чонг тарина чонг. Старинок в жилах крив зимно мял, чонг тарина чонг. Пусть на дыс нас тримал от тих скал,